0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание.

0: Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18.
3: 38-58-18. Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
5: Ее улыбка, мама, кругом голова.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Развитие международного театрального сотрудничества обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. В Голливуде снимут продолжение известной комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают в отношении частных СИМ. Должна быть неотвратимость наказания, должна быть ответственность органов власти и отсутствие инфраструктуры, подчеркнул он. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио.

0: шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Макдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
12: 12+.

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Телефон рекламной службы 53 42

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В стране необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Такую оценку в беседе с журналистами высказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России Борис Титов. Комментируя перспективы выхода на бессрочный безвизовый режим между двумя государствами по окончании нынешнего продления до конца декабря 2027 года, Титов выразил убежденность, что Россия и КНР уже не вспомнят о визах. «После 2027 года мы забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами. Потому что то, что произошло за это время после введения безвизового режима, показывает, что это создает только преимущества и никаких проблем», подчеркнул он на пресс-завтраке в преддверии 7-го российско-китайского форума предпринимателей. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя» смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, об этом сообщили представители Минцифры. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями, от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. И в завершении выпуска. В России необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов в кинотеатрах, таких как «Человек-паук». Подобные теневые показы следует отследить, передав данные о них правоохранительным органам, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. По ее мнению, следить за ситуацией через подведомственные организации должен Минкульт, который сегодня не предоставляет данные в ЕАИС из-за того, что кино по факту прокатывают незаконно. Нужно направить эту информацию в силовые ведомства, заявила Драпека. Она добавила, что сама в кинотеатры не ходит, объяснив это нехваткой времени. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20.

0: красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка – магазин «Скороход».
0: Во всех районах города.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
9: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 380528.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
19: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения. И в завершении выпуска. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называла непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
7: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.

0: Карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
1: В Доброцене выгодные цены.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
8: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
7: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Развитие международного театрального сотрудничества обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. В Голливуде снимут продолжение известной комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают в отношении частных СИМ. Должна быть неотвратимость наказания, должна быть ответственность органов власти и отсутствие инфраструктуры, подчеркнул он. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
10: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
4: 56-51-28-716. Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
6: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
6: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В стране необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Такую оценку в беседе с журналистами высказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России Борис Титов. Комментируя перспективы выхода на бессрочный безвизовый режим между двумя государствами по окончании нынешнего продления до конца декабря 2027 года, Титов выразил убежденность, что Россия и КНР уже не вспомнят о визах. «После 2027 года мы забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами. Потому что то, что произошло за это время после введения безвизового режима, показывает, что это создает только преимущества и никаких проблем», подчеркнул он на пресс-завтраке в преддверии 7-го российско-китайского форума предпринимателей. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя» смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, об этом сообщили представители Минцифры. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями, от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. И в завершении выпуска. В России необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов в кинотеатрах, таких как «Человек-паук». Подобные теневые показы следует отследить, передав данные о них правоохранительным органам, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. По ее мнению, следить за ситуацией через подведомственные организации должен Минкульт, который сегодня не предоставляет данные в ЕАИС из-за того, что кино по факту прокатывают незаконно. Нужно направить эту информацию в силовые ведомства, заявила Драпека. Она добавила, что сама в кинотеатры не ходит, объяснив это нехваткой времени. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Телефон рекламной службы. 50.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио В.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения. И в завершении выпуска. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называла непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: шубой. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
9: Радио Ваня.
10: Вчерашний

0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Разбежаться со

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, я приду с

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Шубкин дом на Маркса 8.

0: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Келлеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: 3. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
6: Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Развитие международного театрального сотрудничества обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. В Голливуде снимут продолжение известной комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают в отношении частных СИМ. Должна быть неотвратимость наказания, должна быть ответственность органов власти и отсутствие инфраструктуры, подчеркнул он. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Скоро в школу. Не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: умнее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говно.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 2650-28-716.
7: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В стране необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Такую оценку в беседе с журналистами высказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России Борис Титов. Комментируя перспективы выхода на бессрочный безвизовый режим между двумя государствами по окончании нынешнего продления до конца декабря 2027 года, Титов выразил убежденность, что Россия и КНР уже не вспомнят о визах. «После 2027 года мы забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами. Потому что то, что произошло за это время после введения безвизового режима, показывает, что это создает только преимущества и никаких проблем», подчеркнул он на пресс-завтраке в преддверии 7-го российско-китайского форума предпринимателей. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя» смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, об этом сообщили представители Минцифры. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями, от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. И в завершении выпуска. В России необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов в кинотеатрах, таких как «Человек-паук». Подобные теневые показы следует отследить, передав данные о них правоохранительным органам, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. По ее мнению, следить за ситуацией через подведомственные организации должен Минкульт, который сегодня не предоставляет данные в ЕАИС из-за того, что кино по факту прокатывают незаконно. Нужно направить эту информацию в силовые ведомства, заявила Драпека. Она добавила, что сама в кинотеатры не ходит, объяснив это нехваткой времени. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Food Garden.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18.
7: 38 58 18.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
2: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
3: Телефон рекламной службы.

0: Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения. И в завершении выпуска. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называла непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 72%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Хочешь свой дом? На участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
13: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Радио-вай.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Развитие международного театрального сотрудничества обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. В Голливуде снимут продолжение известной комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают в отношении частных СИМ. Должна быть неотвратимость наказания, должна быть ответственность органов власти и отсутствие инфраструктуры, подчеркнул он. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
3: Осторожно, лето заканчивается.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В стране необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия и Китай забудут, что такое визы после 2027 года. Такую оценку в беседе с журналистами высказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России Борис Титов. Комментируя перспективы выхода на бессрочный безвизовый режим между двумя государствами по окончании нынешнего продления до конца декабря 2027 года, Титов выразил убежденность, что Россия и КНР уже не вспомнят о визах. «После 2027 года мы забудем о том, что такое визовый обмен и что он когда-то существовал между нашими странами. Потому что то, что произошло за это время после введения безвизового режима, показывает, что это создает только преимущества и никаких проблем», подчеркнул он на пресс-завтраке в преддверии 7-го российско-китайского форума предпринимателей. Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу «Искусственный интеллект в работе учителя» смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, об этом сообщили представители Минцифры. Нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него. Они помогут объяснить материал более наглядно и интересно. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями, от новичков до тех, кто уверенно пользуется ИИ-инструментами. И в завершении выпуска. В России необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов в кинотеатрах, таких как «Человек-паук». Подобные теневые показы следует отследить, передав данные о них правоохранительным органам, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. По ее мнению, следить за ситуацией через подведомственные организации должен Минкульт, который сегодня не предоставляет данные в ЕАИС из-за того, что кино по факту прокатывают незаконно. Нужно направить эту информацию в силовые ведомства, заявила Драпека. Она добавила, что сама в кинотеатры не ходит, объяснив это нехваткой времени. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето от

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки приложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
3: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу. С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения. И в завершении выпуска. Каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называла непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 56-55-28-716. За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Осторожно, лето заканчивается.
10: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: Телефон рекламной службы 50.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.

0: 2.33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Председатель фонда защиты детей призывает формировать в обществе нормальное отношение к многодетным семьям. Финансовую подушку следует распределить. В Музее Мирового океана открылась новая экспозиция. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что настоящее счастье – это многодетная семья. Она опровергла миф о том, что родители в таких семьях ставят крест на карьере. По ее словам, мамы в таких семьях отличаются организаторским талантом и могут спланировать свой день так, чтобы хватило и на детей, и на работу. Председатель фонда защиты детей призывает формировать в обществе нормальное отношение к многодетным семьям, отметив, что задача государства – обеспечить их всем необходимым, в частности, создать условия для того, чтобы жилье для них стало максимально доступно. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой, накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Finance Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют держать сумму не более чем на одну неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: мультфильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Как говаривал один выдающийся деятель из всех искусств, для нас важнейшим является, правильно, кино. Сегодня, друзья мои, отмечается День российского кино. И от всей души поздравляю всех, кто слушает радио Ваня. Всех без исключения. Потому что я уверен, не найдется такого человека, который был бы равнодушен к кинематографу. И к российскому в частности. А поскольку сегодня четверг, не будем нарушать традицию, будем угадывать сегодня замечательный мультфильм, который входит в золотую коллекцию.
0: Угадай фильм.
2: Где ж ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
1: Да, друзья мои, в честь праздника решил не усложнять. Уверен, что все вспомнили название этого чудесного мультика. Звоните 325-696, код города 812. И, конечно же, в День российского кино чем можно поощрить победителя? Ну, конечно же, двумя билетами на любой сеанс в петербургский кинотеатр «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Удачи и с праздником!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, приятно-приятно подводить итоги нашей игры «Угадай фильм» в такой замечательный праздник «День кино России». Дозвонился к нам сегодня Роман. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
1: С праздником вас!
2: И вас тоже спасибо.
1: Прежде чем мы с вами к этому замечательному мультику вернемся, точнее, к его названию, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Готов.
3: Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
1: Итак, Роман, озвучи нам, как же называется этот мультфильм.
2: Этот мультфильм называется «Ежик в тумане».
0: Угадал!
1: Ежик в тумане. Ну, я уже говорил, что в честь праздника не стал усложнять. Такая простая загадка. Конечно, слов там немного, но они там все-таки есть. Ежик в тумане. Настоящая классика российской советской мультипликации. Роман, скажите, у вас есть какой-то любимый российский фильм?
2: Российский фильм? Ну, вот, наверное, нравится мне фильм «Бармен».

0: Это из современных. А если классику брать?
1: Классику, тогда, наверное, 17 мгновений весны.
0: Прекрасное, прекрасный, прекрасный вкус у вас, Роман, 17 мгновений весны. Я, конечно, тоже, наверное, могу кое-что вспомнить. Я не буду оригинален. Один из моих самых любимых фильмов, причем он на питерскую тему, так уж случилось, что и находимся-то мы в непосредственной близости от того места, где это все происходило. Я говорю про фильм, который называется «Осенний марафон». Станция метро «Приморская» Санкт-Петербурга, домики на курьих ножках. Вот там они с датским профессором и бегали.
1: Понятно. Не знал. Спасибо, буду знать.
0: Да, и там, кстати, и магазин сохранился, куда Евгений Павлович Леонов, опять же, с тем самым датским профессором ездили, как это сказать по-русски, догоняться, короче, ездили на велосипеде. Роман, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский мол». Еще раз всех с праздником, Днем кино России. Роман, кстати, можете присоединиться, поприветствовать кого хотите.
1: Да, огромное спасибо. Всех с праздником, всем привет. Спасибо.
0: До новых встреч и смотрите хорошее российское кино, друзья. Еще раз напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98».
2: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
10: 12+.
9: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, если вы вдруг любите бананы, а таких, я уверен, немало, то сегодня на вашей улице праздник. Дело в том, что сегодня, 26 августа, день любителей бананов. Об этом вкусном и питательном продукте поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: С ботанической точки зрения банан – это ягода. У него мясистая мякоть и множество семян. Кстати, к ягодам ботаники относят и помидоры с баклажанами.
0: Четвертое место.
1: А вот растение не дерево, а гигантская трава. То, что выглядит как ствол, на самом деле плотно прилегающее основание листьев, образующее ложный стебель. Некоторые виды достигают 12 метров в высоту.
0: Третье место.
1: Бананы растут гроздями. В каждой руке может быть до 20 пальчиков бананов. При этом сами плоды растут вверх, к солнцу.
0: Второе место.
1: Бананы известны человечеству тысячи лет. Археологи находили следы их культивации в Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах. Считается, что люди одомашнили бананы около 7 тысяч лет назад. При этом первые культурные бананы были не сладкими, а овощными. Их варили, жарили и делали из них муку.
0: Первое место.
1: Существует огромное разнообразие сортов. Помимо привычных желтых, есть красные бананы с более мягкой и сладкой мякотью. А еще голубая ява. У нее синеватый оттенок кожуры, а вкус напоминает ванильное мороженое. Из-за этого ее еще часто называют бананом-мороженым.
0: Великолепная пятерка. Ваня!

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. Певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. Очереди на заправках станут меньше, число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете «Ру» в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Донного Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу предложить вам комедийную мелодраму под названием «Любовь по-взрослому». Этот фильм, друзья, прежде всего будет интересен тем, кому 40 или 40+, хотя смотреть никому не возбраняется. Этакий взгляд на семейную жизнь, когда супругам по 40, к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы. Но это так, вкратце. Главную роль в этой картине сыграл звезда фильма «40-летний девственник» Пол Радд, также известен зрителям. Ну а режиссер Джуд Апатоу в особом представлении не нуждается. Достаточно вспомнить, допустим, прекрасную комедию под названием «Немножко беременна», которую мы с вами, конечно же, смотрели. Картина для тех, кому надоело так называемое нереальное кино. Потому что лично мне иногда хочется посмотреть жизнь обычных людей на семейные драмы, на жизненные истории и переживания. По-моему, этот фильм прекрасно для этой цели подходит. Кино на вечер. Любовь по-взрослому. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Твое лучшее лето на радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эта история – яркое подтверждение тому, что искусственный интеллект в наши дни начинает приобретать самое что ни на есть прикладное значение. В Индии принято при входе в некие священные места снимать обувь, что и сделал герой этой истории, а на выходе явно растерялся, потому что не знал, как среди целого моря этой обуви отыскать свою. Парень-то оказался остроумным. В его телефоне имелась фотография той самой обуви, и этот снимок он загрузил в чат. Далее он загрузил также еще несколько фотографий россыпи вот этой самой обуви, попросив искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянное сабо. И удивительно, искусственный интеллект через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне юноша один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Ну, кто бы спорил? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Келлеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.
10: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
11: В центре

0: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Так и подмывает сказать, и на старуху бывает проруха, но язык не поворачивается. Певица Валерия удивила поклонников ужином с пиццей. Не так давно звезда вызвала волну обсуждений, опубликовав в социальных сетях фотографию своего ужина. Артистка решила побаловать себя пиццей и газировкой в компании друзей. Решила, что это фото заслуживает моей ленты. Не помню, когда я последний раз ела пиццу. Чудесный вечер с друзьями. Публикация вызвала ажиотаж среди подписчиков. Фанаты, привыкшие видеть Валерию воплощением здорового образа жизни, были поражены таким событием. Что касаемо творчества, ранее Валерия объявила о выходе 19-го альбома «Исцелю», который может стать последним в ее карьере. При этом артистка не планирует полностью прекращать музыкальное творчество, и это здорово.

0: простая.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт спустя 15 лет вернется к роли Рона Уизли. Актер, сыгравший одного из главных героев во всех 8 фильмах, присоединится к бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». На этот раз актер воплотит уже взрослого Рона. Спектакль продолжает историю волшебного мира спустя годы после событий оригинальной серии и рассказывает о следующем поколении учеников Хогвартса. Роль позволит Гринту вновь встретиться с персонажем, которого он впервые сыграл еще в 11-летнем возрасте. Появление актера в спектакле стало продолжением успешного возвращения исполнителей из оригинальной серии фильмов к своим персонажам. Ранее в «Гарри Поттере и проклятом дитя» взрослого Драко Малфоя сыграл Том Фелтон. Его участие оказалось настолько востребованным у зрителей, что выступление актера продлили до 3 января 2027 года. Продюсеры постановки отметили, что Руперт Гринт не просто возвращается к роли из прошлого, по их словам, он продолжает историю, которую начал еще ребенком, но теперь добавит в образ собственный жизненный и профессиональный опыт.
1: Звездный час. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем до плюс 18. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
9: Помню.

0: Реклама на радио Баня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, радио Ваня.
4: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мысли в голове, ты сам урода. Я вот думал, любовь моя награда.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, если вы вдруг любите бананы, а таких, я уверен, немало, то сегодня на вашей улице праздник. Дело в том, что сегодня, 26 августа, день любителей бананов. Об этом вкусном и питательном продукте поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: С ботанической точки зрения банан – это ягода. У него мясистая мякоть и множество семян. Кстати, к ягодам ботаники относят и помидоры с баклажанами.
0: Четвертое место.
1: А вот растение не дерево, а гигантская трава. То, что выглядит как ствол, на самом деле плотно прилегающее основание листьев, образующее ложный стебель. Некоторые виды достигают 12 метров в высоту.
0: Третье место.
1: Бананы растут гроздями. В каждой руке может быть до 20 пальчиков бананов. При этом сами плоды растут вверх, к солнцу.
0: Второе место.
1: Бананы известны человечеству тысячи лет. Археологи находили следы их культивации в Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах. Считается, что люди одомашнили бананы около 7 тысяч лет назад. При этом первые культурные бананы были не сладкими, а овощными. Их варили, жарили и делали из них муку.
0: Первое место.
1: Существует огромное разнообразие сортов. Помимо привычных желтых, есть красные бананы с более мягкой и сладкой мякотью. А еще голубая ява. У нее синеватый оттенок кожуры, а вкус напоминает ванильное мороженое. Из-за этого ее еще часто называют бананом-мороженым.
0: Великолепная пятерка.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: за всех. Признайся, что любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. В данной ситуации камнем преткновения, правда мягким и пушистым, стали домашние питомцы. Многие считают их любимыми членами семьи. Вот и героиня этой истории обожает двух своих котов. У нее есть друг, за которого она собирается замуж, и он прекрасно знал о ее планах. После свадьбы оба любимца остались без хозяйки. Но вдруг мужчина неожиданно изменил правила игры и заявил даме, что она должна избавиться, ну, хотя бы от одного из котов, ведь два кошачьих соседа – это перебор. Ну, а для женщины, как вы понимаете, это совершенно неприемлемо. Ведь речь идет не просто о какой-то случайной зверушке, а о ее четвероногом друге, который был годами рядом. Какой совет можно дать в данной ситуации этой девушке? Да, дорогая моя, избавиться действительно от кого-то нужно, но только не от кота. Вы меня поняли. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Радио Ваня.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Ваня, Ваня, радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу предложить вам комедийную мелодраму под названием «Любовь по-взрослому». Этот фильм, друзья, прежде всего будет интересен тем, кому 40 или 40+, хотя смотреть никому не возбраняется. Этакий взгляд на семейную жизнь, когда супругам по 40, к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы. Но это так, вкратце. Главную роль в этой картине сыграл звезда фильма «40-летний девственник» Пол Радд, также известен зрителям. Ну а режиссер Джуд Апатоу в особом представлении не нуждается. Достаточно вспомнить, допустим, прекрасную комедию под названием «Немножко беременна», которую мы с вами, конечно же, смотрели. Картина для тех, кому надоело так называемое «нереальное кино». Потому что лично мне иногда хочется посмотреть жизнь обычных людей на семейные драмы, на жизненные истории и переживания. По-моему, этот фильм прекрасно для этой цели подходит. Кино на вечер. Любовь по-взрослому. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эта история – яркое подтверждение тому, что искусственный интеллект в наши дни начинает приобретать самое, что ни на есть, прикладное значение. В Индии принято при входе в некие священные места снимать обувь, что и сделал герой этой истории, а на выходе явно растерялся, потому что не знал, как среди целого моря этой обуви отыскать свою. Парень-то оказался остроумным. В его телефоне имелась фотография той самой обуви, и этот снимок он загрузил в чат. Далее он загрузил также еще несколько фотографий россыпи вот этой самой обуви, попросив искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянное сабо. И удивительно, искусственный интеллект через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне юноша один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Ну, кто бы спорил? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: лучшее лето на радио Ваня.
1: Я в моменте и пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: приехала домой.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня!

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе к

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтал.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.